Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.

славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и